101.6 FM. Алиса Плюс.

давно. Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

Радио «Алиса Плюс».

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла, какой бы дождь

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.

Крис Дерфэм. Алиса Плюс.

нипочем. Просто друг друга тихонько касаться плечом, плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: однажды открыть это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса плюс».

Слышать, что ты говоришь мне, это не так.

0: 106 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. Сейм наконец-то принял новый закон о спорте. В Латвии может стать на один город больше. В Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В субботу на Ругельском котловане пройдет мероприятие для детей и молодежи «Умный рыбак». А теперь подробнее об этих новостях. На днях Сейм принял новый закон о спорте, предусматривающий внедрение новой системы управления спорта и новой модели его финансирования. Как отмечается в парламенте, закон уделяет особое внимание детско-юношескому спорту, определяя его как приоритетное направление. Предусматривает внедрение более тесного сотрудничества между системами спорта и образования, а также расширение возможностей для участия жителей в массовом или народном спорте. Новые нормы предусматривают создание государственного фонда спорта, целевого инструмента для поддержки развития спорта, его источников финансирования и обеспечения более эффективного распределения средств. Недалеко от Риги находится населенный пункт, который по численности жителей, уровню развития инфраструктуры и темпам строительства уже давно соответствует городскому уровню. В последнее время все чаще звучат предложения официально присвоить статус города Царникаве. Согласно латвийским законам, если в сельском населенном пункте, коим является Царникава в настоящее время, более 5000 постоянных жителей, местное самоуправление должно инициировать петицию о присвоении статуса города. Поэтому вполне возможно, что в Латвии может стать на один город больше. Дополнительными плюсами Царникавы являются железная дорога и близость к морю. Согласно информации Управления коммунального хозяйства, в Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В частности, планируется построить велодорожку на улице Номитню, на участке от Ругельского котлована до улицы Дундуру. Кроме того, на стадии проектирования находится строительство велодорожек на улицах Академика Графтио и Елговас. Также строительство велодорожки планируется по маршруту от площади Даугавпилсского железнодорожного вокзала по улице Стациес до улицы Саулес, далее по улице Саулес до улицы Алаес и от улицы Алаес до Даугавпилсского автовокзала. Срок реализации проекта установлен до 31 декабря 2028 года. Стоит отметить, что в настоящее время общая протяженность совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек в городе составляет более 30 километров. В субботу 27 июня на Ругельском котловане пройдет обучающее и практическое мероприятие для детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет «Умный рыбак», организованное Латвийской Федерацией рыболовного спорта и обществом «Латгалес Асие Аки». В рамках мероприятия будет возможность принять участие в соревнованиях по рыбной ловле, познакомиться с работой Государственной службы окружающей среды, принять участие в занятии пожарно-спасательной службы по безопасности на воде, освоить основы оказания первой помощи в сотрудничестве с Даугавпилсским медицинским колледжем и принять участие в мастер-классе по приготовлению рыбы под руководством шеф-повара. Регистрация участников начнется в 8 утра у Ругельского котлована. Недостающий для рыбной ловли инвентарь предоставят организаторы. И это все к данному часу. До встречи в следующем выпуске новостей. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в первой половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ожидает малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов, к обеду воздух прогреется до плюс 23. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. Сейм наконец-то принял новый закон о спорте. В Латвии может стать на один город больше. В Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В субботу на Ругельском котловане пройдет мероприятие для детей и молодежи «Умный рыбак». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

любить не поздно никогда. Поклонников река

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе Кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. Сейм наконец-то принял новый закон о спорте. В Латвии может стать на 1 город больше. В Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В субботу на Ругельском котловане пройдет мероприятие для детей и молодежи «Умный рыбак». А теперь подробнее об этих новостях. На днях Сейм принял новый закон о спорте, предусматривающий внедрение новой системы управления спорта и новой модели его финансирования. Как отмечается в парламенте, закон уделяет особое внимание детско-юношескому спорту, определяя его как приоритетное направление. Предусматривает внедрение более тесного сотрудничества между системами спорта и образования, а также расширение возможностей для участия жителей в массовом или народном спорте. Новые нормы предусматривают создание государственного фонда спорта, целевого инструмента для поддержки развития спорта, его источников финансирования и обеспечения более эффективного распределения средств. Недалеко от Риги находится населенный пункт, который по численности жителей, уровню развития инфраструктуры и темпам строительства уже давно соответствует городскому уровню. В последнее время все чаще звучат предложения официально присвоить статус города Царникаве. Согласно латвийским законам, если в сельском населенном пункте, коим является Царникава в настоящее время, более 5000 постоянных жителей, местное самоуправление должно инициировать петицию о присвоении статуса города. Поэтому вполне возможно, что в Латвии может стать на 1 город больше. Дополнительными плюсами Царникавы являются железная дорога и близость к морю. Согласно информации Управления коммунального хозяйства, в Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В частности, планируется построить велодорожку на улице Номитню, на участке от Ругельского котлована до улицы Дундуру. Кроме того, на стадии проектирования находится строительство велодорожек на улицах Академика Графтио и Елговас. Также строительство велодорожки планируется по маршруту от площади Даугавпилсского железнодорожного вокзала по улице Стациес до улицы Саулес, далее по улице Саулес до улицы Алаес и от улицы Алаес до Даугавпилсского автовокзала. Срок реализации проекта установлен до 31 декабря 2028 года. Стоит отметить, что в настоящее время общая протяженность совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек в городе составляет более 30 километров. В субботу 27 июня на Ругельском котловане пройдет обучающее и практическое мероприятие для детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет «Умный рыбак», организованное Латвийской федерацией рыболовного спорта и обществом «Латгалес Асие Аки». В рамках мероприятия будет возможность принять участие в соревнованиях по рыбной ловле, познакомиться с работой Государственной службы окружающей среды, принять участие в занятии пожарно-спасательной службы по безопасности на воде, освоить основы оказания первой помощи в сотрудничестве с Даугавпилсским медицинским колледжем и принять участие в мастер-классе по приготовлению рыбы под руководством шеф-повара. Регистрация участников начнется в 8 утра у Ругельского котлована. Недостающий для рыбной ловли инвентарь предоставят организаторы. И это все к данному часу. До встречи в следующем выпуске новостей. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

пеплы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в первой половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ожидает малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов, к обеду воздух прогреется до плюс 23. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: нравится мне.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv. Уют начинается здесь.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. В праздничные выходные задержаны десятки нетрезвых водителей. На центральном пляже озера Стропы внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями. На начало июля в Даугавпилсе запланирован цветной заезд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255 06 255.
4: Krāmē un brauc.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю.

0: ему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич. В этом выпуске. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. В праздничные выходные задержаны десятки нетрезвых водителей. На центральном пляже озера Стропы внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями. На начало июля в Даугавпилсе запланирован цветной заезд. А теперь подробнее об этих новостях. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс допустил, что от этой системы страна может отказаться полностью, поскольку в большинстве европейских государств такой подход почти не используется. Министерство благосостояния уже подготовило проект распоряжения о переносе нескольких рабочих дней, однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В министерстве подчеркивают, что перенос рабочих дней не влияет на общее количество рабочих дней в году. Такая мера касается работников бюджетных учреждений с 5-дневной рабочей неделей, тогда как для частных компаний и других организаций она носит лишь рекомендательный характер. Напомним, сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней на следующий год. Вопреки предупреждениям полиции об усиленных проверках на дорогах, в день Лига в Латвии задержано большое число пьяных водителей. По данным Госполиции, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения только 23 июня было задержано 20 водителей. Всего за первые 4 праздничных выходных, начиная с 20 июня, в Латвии пойманы уже 63 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Больше всего нарушителей, а именно 7, во вторник было задержано в Видземе. По 4 пьяных водителя поймано в Рижском регионе, Латгалии и Земгале, 1 в Курземе. 14 задержанных водителей находились за рулем в столь тяжелом опьянении, что им грозит уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости. Госполиция сохраняет усиленный контроль за дорожным движением по всей Латвии и сегодня. Самоуправление Даугавпилса напоминает, что на центральном пляже озера Большие Стропы есть оборудованное место для купания людей с ограниченными возможностями. После консультации с общественными организациями на пляже были внесены улучшения. Установлены дополнительные поручни и перила, которые облегчают доступ к воде и передвижение по территории пляжа. Работы были выполнены управлением коммунального хозяйства. 3 июля на трассе активного отдыха и спорта в Стропах вновь состоится одно из самых ярких событий лета – цветной заезд. Начало мероприятия запланировано на 7 вечера. Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы приглашают жителей и гостей города приехать на велосипедах, самокатах, роликах или любом другом удобном средстве передвижения. Каждому участнику на старте бесплатно выдадут пакетик цветной краски и солнцезащитные очки. Организаторы обещают яркую атмосферу, множество положительных эмоций и незабываемые фотографии. Предварительная регистрация не требуется. Участие в мероприятии является бесплатным. И это все новости к данному часу. Хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Европа Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в первой половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ожидает малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов, к обеду воздух прогреется до плюс 23. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv. Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Krūtīt sustāvi? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Сейм наконец-то принял новый закон о спорте. В Латвии может стать на один город больше. В Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В субботу на Ругельском котловане пройдет мероприятие для детей и молодежи «Умный рыбак». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикис.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе Корзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. Сейм наконец-то принял новый закон о спорте. В Латвии может стать на один город больше. В Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В субботу на Ругельском котловане пройдет мероприятие для детей и молодежи «Умный рыбак». А теперь подробнее об этих новостях. На днях Сейм принял новый закон о спорте, предусматривающий внедрение новой системы управления спорта и новой модели его финансирования. Как отмечается в парламенте, закон уделяет особое внимание детско-юношескому спорту, определяя его как приоритетное направление. Предусматривает внедрение более тесного сотрудничества между системами спорта и образования, а также расширение возможностей для участия жителей в массовом или народном спорте. Новые нормы предусматривают создание государственного фонда спорта, целевого инструмента для поддержки развития спорта, его источников финансирования и обеспечения более эффективного распределения средств. Недалеко от Риги находится населенный пункт, который по численности жителей, уровню развития инфраструктуры и темпам строительства уже давно соответствует городскому уровню. В последнее время все чаще звучат предложения официально присвоить статус города Царникаве. Согласно латвийским законам, если в сельском населенном пункте, коим является Царникава в настоящее время, более 5000 постоянных жителей, местное самоуправление должно инициировать петицию о присвоении статуса города. Поэтому вполне возможно, что в Латвии может стать на один город больше. Дополнительными плюсами Царникавы являются железная дорога и близость к морю. Согласно информации Управления коммунального хозяйства, в Даугавпилсе планируется прокладка новых велодорожек. В частности, планируется построить велодорожку на улице Номитню, на участке от Ругельского котлована до улицы Дундуру. Кроме того, на стадии проектирования находится строительство велодорожек на улицах Академика Графтио и Елгавас. Также строительство велодорожки планируется по маршруту от площади Даугавпилсского железнодорожного вокзала по улице Стациес до улицы Саулес, далее по улице Саулес до улицы Алаес и от улицы Алаес до Даугавпилсского автовокзала. Срок реализации проекта установлен до 31 декабря 2028 года. Стоит отметить, что в настоящее время общая протяженность совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек в городе составляет более 30 километров. В субботу 27 июня на Ругельском котловане пройдет обучающее и практическое мероприятие для детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет «Умный рыбак», организованное Латвийской Федерацией рыболовного спорта и обществом «Латгалес Асие Аки». В рамках мероприятия будет возможность принять участие в соревнованиях по рыбной ловле, познакомиться с работой Государственной службы окружающей среды, принять участие в занятии пожарно-спасательной службы по безопасности на воде, освоить основы оказания первой помощи в сотрудничестве с Даугавпилсским медицинским колледжем и принять участие в мастер-классе по приготовлению рыбы под руководством шеф-повара. Регистрация участников начнется в 8 утра у Ругельского котлована. Недостающий для рыбной ловли инвентарь предоставят организаторы. И это все к данному часу. До встречи в следующем выпуске новостей. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Алмаза Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в первой половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ожидает малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов, к обеду воздух прогреется до плюс 23. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. В праздничные выходные задержаны десятки нетрезвых водителей. На центральном пляже озера Стропы внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями. На начало июля в Даугавпилсе запланирован цветной заезд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыла.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе Кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. В праздничные выходные задержаны десятки нетрезвых водителей. На центральном пляже озера Стропы внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями. На начало июля в Даугавпилсе запланирован цветной заезд. А теперь подробнее об этих новостях. В Латвии могут пересмотреть многолетнюю практику переноса рабочих дней. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс допустил, что от этой системы страна может отказаться полностью, поскольку в большинстве европейских государств такой подход почти не используется. Министерство благосостояния уже подготовило проект распоряжения о переносе нескольких рабочих дней, однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В министерстве подчеркивают, что перенос рабочих дней не влияет на общее количество рабочих дней в году. Такая мера касается работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей, тогда как для частных компаний и других организаций она носит лишь рекомендательный характер. Напомним, сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней на следующий год. Вопреки предупреждениям полиции об усиленных проверках на дорогах, в день Лига в Латвии задержано большое число пьяных водителей. По данным Госполиции, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения только 23 июня было задержано 20 водителей. Всего за первые 4 праздничных выходных, начиная с 20 июня, в Латвии пойманы уже 63 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Больше всего нарушителей, а именно 7, во вторник было задержано в Видземе. По 4 пьяных водителя поймано в Рижском регионе, Латгалии и Земгале, 1 в Курземе. 14 задержанных водителей находились за рулем в столь тяжелом опьянении, что им грозит уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости. Госполиция сохраняет усиленный контроль за дорожным движением по всей Латвии и сегодня. Самоуправление Даугавпилса напоминает, что на центральном пляже озера Большие Стропы есть оборудованное место для купания людей с ограниченными возможностями. После консультации с общественными организациями на пляже были внесены улучшения. Установлены дополнительные поручни и перила, которые облегчают доступ к воде и передвижение по территории пляжа. Работы были выполнены управлением коммунального хозяйства. 3 июля на трассе активного отдыха и спорта в Стропах вновь состоится одно из самых ярких событий лета – цветной заезд. Начало мероприятия запланировано на 7 вечера. Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы приглашают жителей и гостей города приехать на велосипедах, самокатах, роликах или любом другом удобном средстве передвижения. Каждому участнику на старте бесплатно выдадут пакетик цветной краски и солнцезащитные очки. Организаторы обещают яркую атмосферу, множество положительных эмоций и незабываемые фотографии. Предварительная регистрация не требуется. Участие в мероприятии является бесплатным. И это все новости к данному часу. Хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в первой половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ожидает малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов, к обеду воздух прогреется до плюс 23. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп обеспечен. Наш поезд дальше не идет.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: В Гентаро Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентаро Мебелес.лв. Уют начинается здесь.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-005-205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это любимая пора года у многих, особенно у детей. Свобода, прогулки с друзьями, велосипеды, самокаты и игры на свежем воздухе. Но именно с началом каникул детские больницы ежегодно фиксируют резкий рост количества травм. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков для родителей и всех, кто проводит лето вместе с детьми. Специалисты отмечают, что чаще всего травмы получают школьники в возрасте от 8 до 14 лет. Причем причиной становятся вполне обычные летние развлечения. Велосипеды, самокаты, ролики, батуты, детские площадки и активные игры на улице. Поэтому важно обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники при катании на велосипеде, роликах и самокатах. Следует следить, чтобы на батуте одновременно находился только один ребенок. Объяснять детям правила безопасности поведения на детских площадках, не разрешать лазить по заброшенным строениям, крышам и высоким деревьям, дома установить на окна специальные блокираторы, а не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять маленьких детей без присмотра возле воды. Медики напоминают, что чаще всего летом фиксируются переломы рук и ног, ушибы, растяжения, травмы головы и позвоночника. И нередко серьезные последствия начинаются с простой фразы «я всего на минутку отвернулся». Поэтому еще раз обсудите с детьми основные правила безопасности и периодически напоминайте о них в течение всего лета. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими и безопасными.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: и твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Алиса Плюс.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовешь.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Всем доброго дня, солнечно. Сегодня в любимом городе солнечно. И можно смело сказать, что становится все жарче к выходным. Повышение температуры, градус повышается. Ну а пока... А пока до выходных дошагаем, на календаре четверг, уже четверг, как я люблю говорить. Готовьте поводы, вспоминайте поводы особенные, которые принес сегодняшний день, 25 июня на календаре. Ну а если поводов особенных нет, обратитесь за помощью к своей фантазии. Она подскажет вам какие-то примеры или варианты для поводов, для поздравления. Но если вдруг фантазия по прошествии длительных выходных молчит предательски, еще больше упрощу вам задачу, можно передать музыкальный привет, и поводы здесь не имеют значения. Добро пожаловать в прямой эфир. На 3 часа мы вместе. 654-25-00 для звонка и 20-20-10-16 для сообщений.

0: эфире программа поздравлений.
1: И начну я с поздравления с наступившим праздником, с наступившим днем рождения. Вчера в праздничный для Латвии день стал на целый год счастливее Тамара Шибеко. Тамарочка, с днем рождения! Члены клуба «Рита Усма» поздравляют вас. Поздравляем от души, так начинаются пожелания. И желаем счастья. Пусть везение, удача будут в вашей власти. Пусть здоровье будет крепким. Цели достигаются. Все серьезные задачи без труда решаются. Тамарочка, мы присоединяемся к этим пожеланиям. С днем рождения, будьте просто по-своему счастливы.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.Diten или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Следующее поздравление тоже повод особенный. Вушкина Тамару Владимировну поздравляют с днем рождения. Внучки Оля, Алина, Юля, Ивета, Инга и правнуки. Тамара Владимировна, какая вы богатая. Столько любящих сердец рядом с вами. Бабуля, дорогая, поздравляем с днем рождения. Желаем жизненных сил, мирного неба над головой, счастливых дней, много энергии, нескончаемого здоровья, благополучия. Пусть радуют родные, ничего не огорчает, всегда будет в хорошем настроении. Сердце не знает обид и разочарований. Оставайся такой же мудрой, замечательной, веселой, энергичной. Береги себя и радуйся каждому новому дню.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мы так привыкли в последнее время, что все у нас в электронном виде, электронные письма, сообщения и прочее, что когда держишь в руках поздравление, в данном случае написанное от руки, то это уже приравнивается к какому-то чуду. И точно тепло становится, когда ты читаешь, разбирая чей-то почерк, иногда уже знакомый для меня почерк. Дорогую Тамару Шибека держу в руках. Я, Тамарочка, поздравления для вас. С днем рождения еще одно. Людмила Брановская и Антонина Иванова поздравляют вас. От души хотим поздравить. С днем рождения тебя. Пожелаем в этот праздник много радости, добра. Жизнь твоя пусть будет яркой. Будь с улыбкою всегда. Ты иди по жизни смело, не волнуйся никогда. Пусть мечты твои и цели все сбываются всегда. Напоследок пожелаем мы здоровья и тепла. Пусть всего самого доброго, хорошего, счастливого, Тамарочка, в вашей жизни будет вдоволь. Еще раз с днем рождения!

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений.
5: Хабиб готов выйти в эфир с песней. А, я не буду пока говорить, какой песней. Пусть хотя бы какие-то сюрпризы останутся. Для Кристины Дидовой эта песня сейчас начнет звучать. Кристиночка, вам привет и поздравления от Анюты с днем рождения. С днем рождения, родная, пишет Аня. Что подруге пожелать? Любви и радости без края. Печали никогда не знать. Пусть все сбываются мечты, а новый день приносит счастье, здоровье, больше теплоты. И пусть уходят все ненастья. Кристиночка, с днем рождения. Будьте счастливы, и пусть для каждого желания и мечты всегда рядом, поблизости будут и возможности. Итак, Хабиб, нет, не ягода малинка, нет, нет, нет. На 4-м этаже для...

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой —

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Дорогую любимую сестричку Ларису Пушкареву. Лариса, семья бабуль, семья Юрч поздравляют вас с днем рождения. Пусть будет каждый день благословен, желают, ведь в каждом дне есть что-нибудь хорошее. Пусть будет много перемен, ведь наша жизнь не только наше прошлое. Пусть светит солнце, идут дожди, все в меру, без излишества какого-то. Пусть счастья будет много впереди, а все плохое будет перечеркнуто.

0: поздравлений.
1: Если вы посмотрите на часы, там к часу время приближается, то понятно, что в привычное время идет программа поздравлений. Прямой эфир начался на радио «Алиса Плюс». Начался довольно активно сегодня. Следующее поздравление готово. Оно адресовано Дамиру Тихонову, любимого правнука. Бабушка Станислава поздравляет сегодня с днем рождения. В пожеланиях. Мой родной, с днем рождения. Пусть твоя жизнь станет удивительной. Чтобы все ты успел попробовать. Чтобы все у тебя получалось. Никогда не опускай руки, даже если сложно. Ведь ты можешь все. И даже больше, чем думаешь. С днем рождения!

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
5: Илону Титову коллеги поздравляют с днем рождения. Нет, не с днем рождения, Илоночка, а целый юбилей сегодня случился в вашей жизни. С красивой датой поздравляют коллеги. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом и светом. Желают добротой и нежностью, смехом и радостью. Чувствовать себя любимой желают, желанной, ценной, незаменимой. Пусть каждый день приносит что-то приятное. Добрую весть, комплимент, улыбку, маленькое чудо. Пусть мечты сбываются, а жизнь радует на все 100.
6: Дарит чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, хотим поздравить. Это вы по адресу попали. Пишет нам Лидия. Лидочка, здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения сестричку и дочь. Наталья Писанко сегодня стала на целый год счастливей. Наташенька, следующие строки адресованы вам. С днем рождения, сестренка. Долгих лет, счастливых дней. Целый ворох поздравлений принимай от нас скорей. Будь всегда такой прекрасной. Будь здорова. Береги и люби. Пусть сбываются скорее все желания твои. Сохраняй здоровье в норме. Нервы тоже береги. Содержи фигуру в форме, а от уныния беги, чтобы слезы лишь от счастья, чтобы счастье только в дом, чтобы в доме только радость, чтобы радость так во всем. Эти пожелания, Наташенька, от мамы, от сестры Лидии и от ее семьи, и мы присоединимся искренне. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло еще одно сообщение, тоже ставшее привычным в программе поздравлений от нашей слушательницы Натальи из Оксфорда города. Города из Оксфорда, Наташенька пишет: «Добрый день, всем хорошего настроения». И, конечно же, не забывает передать привет в программе своей любимой тете Насте. Анастасия, я очень надеюсь, что вы слышите эти теплые слова от Натальи, самые добрые пожелания. Наташа, конечно, знает, что нравится любимой тетушке. Одна из этих композиций в приоритете, в приоритетном списке. Михаил Шуфутинский, вы мне нравитесь, взрослая женщина.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начало нового часа и мои искренние пожелания всем еще раз доброго дня. Присоединиться к эфиру, прямому эфиру программы поздравлений, который как раз сейчас в действии, можно, ну, двумя такими надежными путями: звонок или сообщение. Для звонка 654-25-00, а второй номер у нас только для сообщений. Я всегда акцентирую на этом внимание. 2020-10-16. Этот номер для сообщений. И ваши сообщения у нас принимают два приложения: Viber, WhatsApp и, конечно, обычный SMS. Если вам так удобней, тоже пожалуйста.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Следующее поздравление, оно коллективное, адресовано оно председателю клуба Ритаусма Антонине Ивановой. Антонина, члены клуба Ритаусма поздравляют вас с днем рождения, с уважением, с пожеланиями. Примите от души вы поздравления. Пусть в вашу честь, в день вашего рождения, мечты приблизятся скорее исполнение. И пусть вас радуют счастливые мгновения. Желаем вам здоровья, вдохновения, в прекрасной форме быть и в добром настроении, в любви, гармонии, вам жить без огорчений, во всех делах высоких достижений. Мы искренне присоединяемся к этим красивым пожеланиям. Антонина, с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Привет! Следующая песня украсит привет, адресованный Наде и Юре. Надежда, Юрий, вам привет от Лены и Вити. Дорогие наши пишут, спасибо за чудесные выходные, за ваше гостеприимство и радушие. Обнимаем крепко, надеемся на скорую встречу снова.

0: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
6: Поздравление следующее. Наготове у меня уже Лилии Шелковской. Мы отправляем его прямо сейчас. Лилечка, с днем рождения. Ваш учитель, ваша наставница Ольга поздравляет вас. Проснуться от запаха счастья желает. Раздвинуть послушные шторы, найти погоду прекрасной, прихлебывать кофе с печеньем на маленькой заспанной кухне, клубочком в уютном халате, умыться, прибраться, одеться и выйти чуть свет из квартиры, мурлыча любимую песню. Не думать, что было, что будет, а жить каждый день, как впервые, в волшебном, прекрасном сегодня.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Держу в руках еще одно рукописное поздравление. Дорогую подругу Тонечку Иванову, Антонина, да-да, еще одно для вас. Люда Барановская поздравляет. Поздравляет, поздравление шлю я с днем рождения, пишет Людмила. И желаю солнышко в душе, пусть хорошим будет настроение, мир пусть улыбается тебе. Жизнь пусть все желания воплощает, радости, здоровья и любви. Счастьем взгляд твой пусть всегда сияет. Сбудутся заветные мечты. Антонина, еще раз и от всей души мы тоже поздравляем с днем рождения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Сообщение еще одно тоже начинается с привычного текста. Здравствуйте, хотим поздравить нашу любимую Наталью Писанку с днем рождения. Наташенька, еще одно поздравление для вас от семьи Федотовых, Игоря и Екатерины пожелание. С днем рождения поздравляем, улыбок, радости желаем, любви, семейного тепла, уюта, счастья и добра. Достигай всегда успеха, пусть будет в жизни море смеха, пусть люди добрые встречаются и все по жизни получают, получается. Доходы пусть всегда растут, в семье пусть любят, берегут и всем невзгодам вопреки. В душе и в глазах, Наташенька, сияют огоньки. С днем рождения еще раз!

0: программа поздравлений.
1: А также еще одно поздравление адресовано Дамиру сегодня. Дамира Тихонова. Дамир, с днем рождения, большая и дружная семья Тихоновых поздравляет с днем рождения. Мы тоже присоединимся к пожеланиям с радостью. Пусть в жизни будет множество крутых, достойных поступков. Смелости желают, ловкости, уверенности, целеустремленности, упорства, настойчивости и юношеского оптимизма. Быть всегда веселым. Веселым парнем, который ничего не боится, верных друзей, крутых увлечений и больших успехов в жизни.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ждет и не безосновательно. Привет, Тоня, наша слушательница. Тонечка всегда, друзья, позаботится о том, чтобы с вашим настроением все было в порядке. Повод и ищут всегда особенные для того, чтобы украсить любой привет. День улыбок незнакомым людям. Сегодня повод такой. Замечательный, скажу я вам, повод, Тонечка. И он практикуется во многих странах, в основном южных странах, где много солнца. Там действительно люди улыбаются даже незнакомцам. Тонечка, сегодня как раз тот подходящий день, когда стоит это внедрить и у нас, эту практику замечательную. Улыбаться незнакомым людям, идя навстречу. Хорошего дня и вашим друзьям.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Следующее поздравление оставлено у нас на сайте. Наша любимая, самая дорогая и родная бабушка Регина. Сегодня особенный день. Твой день рождения. Поздравляют тебя три внучки и мама с папой. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, и чтобы на твоем лице как можно чаще сияла улыбка. Пусть каждый день приносит тебе только радость. Мы тебя очень-очень любим и ценим. С днем рождения, наша дорогая.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любови Канделевской адресовано следующее поздравление. Люба, с днем рождения! Подруга Наталья поздравляет вас. Милая моя подруга, с днем рождения! Пусть жизнь балует тебя приятными сюрпризами, интересными встречами и яркими впечатлениями. Желаю тебе легкости в душе, вдохновения и энергии воплощать все задуманное. Будь здорова, любима и счастлива каждый день.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Впереди нас ждет целый час программы поздравлений. Целый час еще возможностей не только для поздравлений, конечно же, для летних, легких, веселых приветов и просто музыкальных ваших просьб. Присоединяйтесь к эфиру.

Мне бы счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Поздравление готово у меня для Лилии Масюковой. Лилечка, ну что значит готово? Готовилась ваша племянница, ваши племянницы Наташа и Марина. А мне остается только озвучить и присоединиться к пожеланиям. С днем рождения, с юбилеем в этом году поздравляют вас. С юбилеем, тетушка наша любимая. Желаем всегда быть на седьмом небе от счастья и по состоянию здоровья иметь твердую пятерку. Пусть этот юбилей подарит вдохновение для сердца и отраду для души. Желаем тебе не болеть и не скучать. Оставаться такой же красивой, доброй, веселой, чудесной, неповторимой. Мы тебя очень любим, добавляют. О музыкальном подарке позаботились, выбрав песню «Мельница» в исполнении Игоря Николаева для вас. Лилия, с днем рождения, с юбилеем!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Родителей с годовщиной свадьбы, семью Гафштель, Валентину и Леонида, дети и внуки поздравляют вас. Свадьба ртутная, это так странно. Вроде жидкость, но все же металл. 38 уж лет вы женаты. Вот проверка. Любовь – капитал. Жизнь вам, все объяснив, расписала. Уважать, потерпеть и простить, рука об руку дружно шагая, вдохновлять, обнимать и любить. Муж с женою, как две половинки одной жизни, единой судьбы. Будьте счастливы вы и едины. Пусть исполнятся ваши мечты.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Илоны Титовой. Илоночка, с юбилеем. Подруга Лариса поздравляет с юбилеем. Милая моя подруга, теперь ты сама убедилась, что 45 – это вкусный и красивый возраст. Ты и ягодка, и птичка, и роскошная женщина. Желаю тебе не забывать, что самая большая ценность – это ты. А твоя миссия – быть счастливой. Радуйся, твори, живи, дыши, вызывай восхищенные взгляды и оставайся собой. Это самое главное. Илоночка, еще раз с юбилеем прекрасным.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Аккуратно в фоне песни в исполнении Люси Чеботиной пришло еще одно поздравление для Лилии Масюковой. Лилечка, Галя и Иван готовили пожелания для вас, ведь дата непростая, юбилейный год. Поздравляем, дорогая, с юбилеем. Здоровья, сил, бодрости желаем. Пусть родные чаще дарят свою любовь, говорят тебе теплые слова и крепко обнимают. Мы желаем много хороших, светлых и радостных дней, наполненных душевным благополучием и позитивными событиями. Живи долго и счастливо, сохраняй свой оптимизм и любовь к людям. С днем рождения, с красивой датой! Еще раз, Лилечка, от души с юбилеем. Эта песня звучит для вас подарком.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А немного задержалось в пути поздравления, а может быть, так было задумано. Виталия Кочеткова, с днем рождения. Виталий, жена и дочь поздравляют вас. Наш любимый, родной, папочка и муж от души. В этот день желаем тебе здоровья, сил, энергии и вдохновения, уверенности, бодрости, оптимизма и терпения. И пусть всегда и все будет так, как хочется твоему сердцу. Мы тебя очень любим, добавляют эти важные слова в завершение. Виталий, с днем рождения!

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: Всегда в завершении найдется местечко еще для чего-то, для поздравления, для привета, просто исполнить чью-то просьбу музыкальную. Раечка, вот и для вашего, для вашей музыкальной просьбы тоже найдется обязательно время. И мы послушаем сейчас вместе с вами песню «Балтийский».

0: эфире программа поздравлений.
1: Завершена на сегодня наша встреча. Мы плодотворно провели эти 3 часа, за что вам спасибо, наши замечательные слушатели. Хорошего продолжения дня, замечательного летнего вечера и до завтра. До встречи в эфире. Пока. Услышимся.

всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря.

В привычку и обязательство остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В наших полезных выпусках уже не раз звучала информация о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банков, государственных учреждений или правоохранительных органов. Но злоумышленники, к сожалению, продолжают придумывать все новые способы обмана жителей Латвии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от службы поддержки села Латвии. На этот раз мошенники активизировались в Латгалии и начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки села. Они звонят фермерам и сообщают о якобы выявленных нарушениях, требуя заплатить штраф или перечислить деньги на указанный счет. Только вот сотрудники службы поддержки села никогда не требуют оплаты штрафов по телефону и не просят передавать наличные деньги. Поэтому важно не переводить деньги по требованию незнакомцев, не сообщать свои личные и банковские данные, всегда проверять информацию через официальные контакты учреждения, просить предъявить служебное удостоверение при проверках и предупреждать коллег, соседей и родственников о подобных схемах обмана. Также специалисты напоминают, что о плановых проверках хозяйств владельцев обычно информируют заранее. Если возникают сомнения, лучше прервать разговор и самостоятельно связаться со службой поддержки села по официальным контактам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны и осторожны.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет малооблачно. Воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки.
3: Промокод «Даугавпилс».
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет малооблачно. Воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» — это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelis.lv.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Крамэ он брауц.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Утро на Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет малооблачно. Воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
1: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv. Уют начинается здесь.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
6: Поменял и водосточную систему обновил.
5: Ладгалас Юмикис?
6: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

свете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет малооблачно. Воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Направление ветра – северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Гентару Мэбелэс – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
3: Промокод «Daugavpils».
4: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал, чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ, мой запас английского на нет.

беда. Любить не поздно никогда. Поклонников река.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками-то

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце

девушку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.